пусть. И в ней каждый синю сойда до лузи. Як би си ставил тебе скин номер на бузи. Но все си вместе повец агенст. Як будинок сны лабиринты. Псесем клинты запахом.